А в том доме окончили, то есть среднюю школу, брат и сестра погибли. Их мать в больнице лежит. Одну ногу оторвала. Ранее где-то 50 дней.